Ты Саша, обменник. Да, а что, а почем сегодня доллар у вас? По 41, да? Та не, я просто узнать. Да, не, нема долларов.